0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 20 мая католическая церковь чтит память святого Бернардино Сиенского, священника. По завершении образования он уходит из дома и начинает свое служение милосердия в больницах. Во время эпидемии чумы вместе с 12 юношами Бернардин принял на себя руководство госпиталем. Длительное время проводит в постах и молитвах. Во время одной из таких молитв ему явился образ страдающего на Христе Иисуса, после чего Бернардин раздал все свое имущество бедным и в возрасте 22 лет вступил в орден францисканцев. В 1404 году был рукоположен во священники, но на протяжении последующих 12 лет воздерживался от проповедей, продолжая вести уединенную жизнь. Свою проповедническую деятельность Бернардин начал в 1416 году. За свое более чем 30-летнее служение святой Бернардин проповедовал по всей Италии и тем самым сыграл важнейшую роль в христианском духовном пробуждении XV века. Дважды отказывался от предложенного ему епископства, ссылаясь на свое стремление продолжать подвижничество. Умер Бернардин Сиенский 20 мая 1444 года, канонизирован в 1450 году. Сегодня также вспоминаем подвергшуюся гонениям Малиновскую Екатерину Антоновну. Она жила в Москве, преподавала иностранные языки, арестована в феврале 1931 года по делу русских католиков, умерла в ссылке, дата смерти неизвестна. Иисус, уповаю на Тебя.
0: Новости из Ватикана по-русски. Пятнадцатого мая Лев XIV принял в Клементийском зале участников второй межпарламентской конференции ОБСЕ по борьбе с наркотиками и организованной преступностью, проходящей в эти дни в Риме. Обращаясь к гостям, папа назвал наркоторговлю серьезным и неотложным вызовом для современного общества, отметив международный характер конференции. «Вы прибыли из многих государств, участников ОБСЕ, от Ванкувера до Владивостока, и ваше присутствие является свидетельством коллективной решимости противостоять явлению, которая поддерживает преступные сети и ставит под угрозу само будущее наших обществ». Папа напомнил, что Святейший Престол рассматривает верховенство закона, предупреждение преступности и уголовное правосудие как взаимосвязанные и неотделимые элементы, как условия всестороннего развития человека. Настоящий прогресс общества невозможен без уважения к человеческому достоинству и универсальным правам человека. Это требует не только усилий правоохранительных органов, но и приверженности общества в целом, как на национальном, так и на международном уровне. В связи с этим Святейший Престол всецело поддерживает любое начинание по созданию эффективной, справедливой, гуманной и заслуживающей доверия системы уголовного правосудия, способные предотвращать производство и незаконный оборот наркотиков и бороться с ними. Говоря о системе уголовной юстиции, Лев XIV призвал строить ее на принципах эффективности, справедливости и человечности. Наказание не может быть самоцелью. Нужны подходы, основанные на постоянстве и милосердии, направленные на то, чтобы человек мог вернуться в общество. В этом же духе папа высказался против смертной казни, пыток и любых уничтожающих наказаний. Достоинство личности не утрачивается ни при каких обстоятельствах. Епископ Рима остановился на теме зависимости. Людям, попавшим в ее ловушку, нужна комплексная помощь – медицинская, психологическая, реабилитационная. Нельзя ограничиваться ни одними репрессиями, ни попустительством, ведь ни то, ни другое не освобождает человека. Лишь междисциплинарный подход позволяет людям заново открыть в себе достоинство, дарованное Богом. Святейший Отец назвал образование ключевым средством профилактики. Он предупредил об опасности дезинформации в соцсетях, которая нередко преуменьшает разрушительные последствия наркотиков. Воспитание должно начинаться в семье и укрепляться в школе через достоверное научное знание о том, что наркотики делают с человеком и с обществом. Папа выразил признательность сотрудникам правоохранительных органов и представителям судебной системы, погибшим или пострадавшим при исполнении долга. В конце встречи Лев XIV заверил в готовности католической церкви к сотрудничеству с гражданским обществом и выразил надежду, что форум принесет плоды в виде реальных стратегий международного сотрудничества, действенной профилактики и подлинной надежды. «Христос по-прежнему Бог с нами», напомнил Лев XIV в своем видеообращении участникам международного экуменического движения «The Kingdom Come 2026», которые традиционно объединяются для молитвы и благовестия в дни, предшествующие Пятидесятнице. В этом году молитвенные бдения проходят по всему миру с 14 по 24 мая. Инициатива «The Kingdom Come» родилась в Англии в мае 2016 года в ответ на призыв кентерберийского и йоркского архиепископов как внутрицерковный проект англиканской церкви. Вскоре оно переросло во всемирное движение, которое сегодня охватывает более миллиона христиан почти в 90% стран мира. Оно объединяет верующих 85 деноминаций, включая католиков, методистов, англиканцев и пятидесятников. Участники проекта стремятся к тому, чтобы как можно больше людей узнали о Христе и обрели веру. В видеообращении Святейший Отец напоминает о ценности дара спасения, который мы обрели во Христе, и о надежде, которая живет в сердцах христиан. Мы жаждем, чтобы Он спас нас от наших грехов, от нашего безумия и всего, что может причинить нам вред. Мы жаждем, чтобы Он исцелил то, что сокрушено в нас и что разрушено в нашем мире. Папа подчеркнул, что Бог всегда остается рядом с нами, даже когда мы не способны заметить Его присутствие. Он напомнил, что Мария Магдалина и другие ученики, хорошо знавшие Господа, не всегда Его узнавали, однако Иисус всегда был рядом. Также и в наше время Бог рядом, хоть мы часто не способны заметить Его близость. Он по-прежнему Бог с нами. Он остается с нами через дар Святого Духа, и мы встречаем Его самыми разными путями, ибо Он всегда истинно пребывает в Церкви. Эта уверенность рождает желание делиться благой вестью с теми, кто еще не знает Спасителя. Папа подчеркнул, что дни новенны перед сошествием Святого Духа – особенно подходящее время для благовестия и молитвы о том, чтобы все люди пришли к встрече со спасающей любовью Бога, явленной во Христе. Подобно тому, как женщины, находившиеся у гроба Иисуса, поспешили распространить весть о Его воскресении, и верующие должны желать отправиться в путь, чтобы разделить радость встречи с воскресшим с другими и дать миру свидетельство единства и мира. В завершении видеопослания Лев XIV заверил участников движения в молитве и преподал пасторское благословение.

0: по страницам ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучит статья «Библейские рассказы. Иаков». Ее автор – отец Фредерик Манс, доцент экзегетики Нового Завета на Францисканском библейском факультете в Иерусалиме. Спасаясь от мести своего брата Исава, Иаков покинул отцовский дом и отправился в Харан, в Месопотамию, в землю своих предков. Он начал свой путь с Версавии, с колодца клятвы и благословения. Как чужак он пришел к Лавану, и как чужак построил там свой дом. В Харане Иаков нашел еще один колодец, закрытый тяжелым камнем. Чтобы сдвинуть его с места, пастухам приходилось объединять усилия. Иакову уже было достаточно увидеть Рахиль, дочь Лавана, чтобы сдвинуть камень. После 14 лет служения Лавану, чтобы жениться на Лии и Рахиле, и еще 6 лет, чтобы получить скот в уплату за свой труд, Иаков встретил ангелов в Маханаиме. Идя к земле обетованной, он повиновался Господу, который сказал ему: «Встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей, и я буду с тобой». Иаков не сообщил Лавану, что уходит. Внезапный страх парализовал его, ибо он не знал, как его встретит его брат Исав. Иаков пригласил брата в гости и послал ему богатые дары. Он всегда рассчитывал на свою силу и хитрый ум, чтобы получить благословение отца, соединиться с Рахилью и даже сбежать из своего дяди Лавана. Теперь же он созрел для испытания совсем иного рода. На окраине Ханаана, идя навстречу самому себе, он готовился стать Израилем, и Бог ждал его у реки Иавок. Иаков взял с собой 2 жен, Лию и Рахиль, служанок, Валу и Зелфу, 11 детей и имущество, но вот перед ними оказалось препятствие – поток. Препятствия созданы для того, чтобы их преодолевать. Иаков заставил жен, детей и слуг перейти через поток, затем велел перенести свое имущество и остался один на другом берегу. Уединение позволяет вспомнить прошлое, поразмышлять над ним и постичь его смысл. Что, если это путешествие – путь к смерти? Прежде чем встретиться лицом к лицу с братом, Иаков должен был уединиться, остаться с пустыми руками. И это было не просто перемещение из одной географической точки в другую, с одного берега Иавока на другой. Это был не просто переход от ночи ко дню, но переход от человека Иакова к провидцу Израилю в самую темную ночь. И был человек, который боролся с ним до рассвета. Несмотря ни на что, Иаков отказывался отпускать его, пока незнакомец не благословил его. Человек и Бог часто ссорились в Библии и редко сражались рука об руку. Поэтому Бог внезапно явился на берегу Иавока, и чтобы остаться неузнанным, он принял облик человека. Странные мысли одолевали Иакова. Разве Бог не уступил Аврааму, когда тот торговался с ним об участи Содома и Гоморры? Бог должен был во что бы то ни стало благословить его, снять проклятие с него, ведь Иаков обманным путем получил благословение Исаака. Господь должен был отменить вынесенный ему приговор и благословить его.

0: В голову Иакова приходили и другие мысли. «Я потратил много времени, придумывая уловки, чтобы обмануть своего отца, брата и тестя. Признаюсь, я был обманщиком. Я купил первородство Исава за тарелку чечевицы, овладел благословением, обещанным моему брату, и украл часть имущества моего тестя. Когда же мой уязвленный брат послал против меня 400 человек, я задрожал от страха и молил Бога пощадить меня. В Вифилии я увидел лестницу, ведущую в небо, и Бог открыл мне через этот сон дар земли ханаанской. Когда я ушел в изгнание, спасаясь от гнева брата, уступившего мне первородство, мне было дано счастье встретить в доме дяди моего Лавана пастушку Рахиль. И хотя Лаван обманул меня и отдал мне сначала Лию, я согласился работать еще 7 лет, чтобы получить в жены Рахиль. С тех пор, как Адам был изгнан из рая, с тех пор, как Каин убил своего брата, вся библейская история была разрушена. До недавнего времени и я находился в изгнании. Когда же все эти разделения будут исцелены? Хитрость незнакомца, который вывихнул мне бедро, не была решающей в нашей схватке. Он спросил меня: «Как имя твое?» Мне же было нетрудно ответить, ведь победитель имеет право спросить у побежденного его имя. И я не против человека сражался, а против самого Бога. В этой ночной схватке мое имя было изменено. «Отныне меня зовут Израиль». «Скажи мне имя твое», — спросил я ангела. Но он ответил: «На что ты спрашиваешь о имени моем? Оно чудно». И там он благословил меня. Благословение было дано мне после битвы. Не было нужды в хитрости или обмане. «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом». И вот наступает новый день. Из схватки с ангелом я вышел победителем, но был ранен. Я хромал, но сиял от света. Каждый шаг мне будет напоминать об этой борьбе с Богом, оставившим на мне свой след. Я собирался встретиться и помириться со своим братом Исавом. Но тогда я понял, что увидеть его лицо — это все равно, что узреть лик Бога. Божественное проявляется в человеческом. Именно это было условием для примирения, а подарки, посланные моему брату, оказались бесполезными. В духовной борьбе и страданиях выковывается душа нового человека, и за все приходится платить. После борьбы с Богом красота наступившего рассвета была восхитительна. Перемены, произошедшие во мне после встречи с Богом, позволяют мне по-новому взглянуть на брата. Я хотел получить это благословение любой ценой и был готов за него бороться. Оно пришло, когда я этого не ожидал, и с наступлением рассвета ангелу пришлось уйти. Чтобы получить благословение, человек должен искать, стремиться и бороться с Богом. Я унаследовал не только благословение, но и удар по бедру. Невозможно выйти невредимым из подлинной встречи с Богом. При этом несовершенство вовсе не является препятствием для благословения. Напротив, оно напоминает о слабости и о бесконечной нужде в прощении. В слабости моей проявилась сила Божья. Лишь признавая собственную слабость, мы обретаем величайшие Божьи благословения. Такие мысли роились в голове Иакова, а теперь Израиля. Итак, свет ворвался в ночь. Иисус знал наши темные ночи. Он остро чувствовал их. И Бог не оставил своего Сына, ибо свет воскресения был дарован Ему на рассвете. Великая любовь Бога к человеку заставила Его проиграть битву.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».

0: Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 20 мая католическая церковь чтит память святого Бернардина Сиенского, священника. По завершении образования он уходит из дома и начинает свое служение милосердия в больницах. Во время эпидемии чумы вместе с 12 юношами Бернардин принял на себя руководство госпиталем. Длительное время проводит в постах и молитвах. Во время одной из таких молитв ему явился образ страдающего на кресте Иисуса, после чего Бернардин раздал все свое имущество бедным и в возрасте 22 лет вступил в орден францисканцев. В 1404 году был рукоположен во священники, но на протяжении последующих 12 лет воздерживался от проповедей, продолжая вести уединенную жизнь. Свою проповедническую деятельность Бернардин начал в 1416 году. За свое более чем 30-летнее служение святой Бернардин проповедовал по всей Италии и тем самым сыграл важнейшую роль в христианском духовном пробуждении XV века. Дважды отказывался от предложенного ему епископства, ссылаясь на свое стремление продолжать подвижничество. Умер Бернардин Сиенский 20 мая 1444 года, канонизирован в 1450 году. Сегодня также вспоминаем подвергшуюся гонениям Малиновскую Екатерину Антоновну. Она жила в Москве, преподавала иностранные языки, арестована в феврале 1931 года по делу русских католиков, умерла в ссылке, дата смерти неизвестна. Иисус, уповаю на Тебя.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Пятнадцатого мая Лев XIV принял в Клементийском зале участников второй межпарламентской конференции ОБСЕ по борьбе с наркотиками и организованной преступностью, проходящей в эти дни в Риме. Обращаясь к гостям, папа назвал наркоторговлю серьезным и неотложным вызовом для современного общества, отметив международный характер конференции. «Вы прибыли из многих государств, участников ОБСЕ, от Ванкувера до Владивостока, и ваше присутствие является свидетельством коллективной решимости противостоять явлению, которая поддерживает преступные сети и ставит под угрозу само будущее наших обществ». Папа напомнил, что Святейший Престол рассматривает верховенство закона, предупреждение преступности и уголовное правосудие как взаимосвязанные и неотделимые элементы, как условия всестороннего развития человека. Настоящий прогресс общества невозможен без уважения к человеческому достоинству и универсальным правам человека. Это требует не только усилий правоохранительных органов, но и приверженности общества в целом, как на национальном, так и на международном уровне. В связи с этим Святейший Престол всецело поддерживает любое начинание по созданию эффективной, справедливой, гуманной и заслуживающей доверия системы уголовного правосудия, способной предотвращать производство и незаконный оборот наркотиков и бороться с ними. Говоря о системе уголовной юстиции, Лев XIV призвал строить ее на принципах эффективности, справедливости и человечности. Наказание не может быть самоцелью. Нужны подходы, основанные на постоянстве и милосердии, направленные на то, чтобы человек мог вернуться в общество. В этом же духе папа высказался против смертной казни, пыток и любых уничтожающих наказаний. Достоинство личности не утрачивается ни при каких обстоятельствах. Епископ Рима остановился на теме зависимости. Людям, попавшим в ее ловушку, нужна комплексная помощь – медицинская, психологическая, реабилитационная. Нельзя ограничиваться ни одними репрессиями, ни попустительством, ведь ни то, ни другое не освобождает человека. Лишь междисциплинарный подход позволяет людям заново открыть в себе достоинство, дарованное Богом. Святейший Отец назвал образование ключевым средством профилактики. Он предупредил об опасности дезинформации в соцсетях, которая нередко преуменьшает разрушительные последствия наркотиков. Воспитание должно начинаться в семье и укрепляться в школе через достоверное научное знание о том, что наркотики делают с человеком и с обществом. Папа выразил признательность сотрудникам правоохранительных органов и представителям судебной системы, погибшим или пострадавшим при исполнении долга. В конце встречи Лев XIV заверил в готовности католической церкви к сотрудничеству с гражданским обществом и выразил надежду, что форум принесет плоды в виде реальных стратегий международного сотрудничества, действенной профилактики и подлинной надежды. «Христос по-прежнему Бог с нами», напомнил Лев XIV в своем видеообращении участникам международного экуменического движения «The Kingdom Come 2026», которые традиционно объединяются для молитвы и благовестия в дни, предшествующие Пятидесятнице. В этом году молитвенные бдения проходят по всему миру с 14 по 24 мая. Инициатива «The Kingdom Come» родилась в Англии в мае 2016 года в ответ на призыв кентерберийского и йоркского архиепископов как внутрицерковный проект англиканской церкви. Вскоре оно переросло во всемирное движение, которое сегодня охватывает более миллиона христиан почти в 90% стран мира. Оно объединяет верующих 85 деноминаций, включая католиков, методистов, англиканцев и пятидесятников. Участники проекта стремятся к тому, чтобы как можно больше людей узнали о Христе и обрели веру. В видеообращении Святейший Отец напоминает о ценности дара спасения, который мы обрели во Христе, и о надежде, которая живет в сердцах христиан. Мы жаждем, чтобы Он спас нас от наших грехов, от нашего безумия и всего, что может причинить нам вред. Мы жаждем, чтобы Он исцелил то, что сокрушено в нас и что разрушено в нашем мире. Папа подчеркнул, что Бог всегда остается рядом с нами, даже когда мы не способны заметить Его присутствие. Он напомнил, что Мария Магдалина и другие ученики, хорошо знавшие Господа, не всегда Его узнавали, однако Иисус всегда был рядом. Также и в наше время Бог рядом, хоть мы часто и не способны заметить Его близость. Он по-прежнему Бог с нами. Он остается с нами через дар Святого Духа, и мы встречаем Его самыми разными путями, ибо Он всегда истинно пребывает в Церкви. Эта уверенность рождает желание делиться благой вестью с теми, кто еще не знает Спасителя. Папа подчеркнул, что дни новенны перед сошествием Святого Духа – особенно подходящее время для благовестия и молитвы о том, чтобы все люди пришли к встрече со спасающей любовью Бога, явленной во Христе. Подобно тому, как женщины, находившиеся у гроба Иисуса, поспешили распространить весть о Его воскресении, и верующие должны желать отправиться в путь, чтобы разделить радость встречи с воскресшим с другими и дать миру свидетельство единства и мира. В завершение видеопослания Лев XIV заверил участников движения в молитве и преподал пасторское благословение.

0: по страницам ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучит статья «Библейские рассказы. Иаков». Ее автор – отец Фредерик Манс, доцент экзегетики Нового Завета на Францисканском библейском факультете в Иерусалиме. Спасаясь от мести своего брата Исава, Иаков покинул отцовский дом и отправился в Харан, в Месопотамию, в землю своих предков. Он начал свой путь с Вирсавии, с колодца клятвы и благословения. Как чужак он пришел к Лавану, и как чужак построил там свой дом. В Харане Иаков нашел еще один колодец, закрытый тяжелым камнем. Чтобы сдвинуть его с места, пастухам приходилось объединять усилия. Иакову уже было достаточно увидеть Рахиль, дочь Лавана, чтобы сдвинуть камень. После 14 лет служения Лавану, чтобы жениться на Лии и Рахиле, и еще 6 лет, чтобы получить скот в уплату за свой труд, Иаков встретил ангелов в Маханаиме. Идя к земле обетованной, он повиновался Господу, который сказал ему: «Встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей, и я буду с тобой». Иаков не сообщил Лавану, что уходит. Внезапный страх парализовал его, ибо он не знал, как его встретит его брат Исав. Иаков пригласил брата в гости и послал ему богатые дары. Он всегда рассчитывал на свою силу и хитрый ум, чтобы получить благословение отца, соединиться с Рахилью и даже сбежать из своего дяди Лавана. Теперь же он созрел для испытания совсем иного рода. На окраине Ханаана, идя навстречу самому себе, он готовился стать Израилем, и Бог ждал его у реки Иавок. Иаков взял с собой 2 жен, Лию и Рахиль, служанок, Валу и Зелфу, 11 детей и имущество, но вот перед ними оказалось препятствие – поток. Препятствия созданы для того, чтобы их преодолевать. Иаков заставил жен, детей и слуг перейти через поток, затем велел перенести свое имущество и остался один на другом берегу. Уединение позволяет вспомнить прошлое, поразмышлять над ним и постичь его смысл. Что, если это путешествие – путь к смерти? Прежде чем встретиться лицом к лицу с братом, Иаков должен был уединиться, остаться с пустыми руками. И это было не просто перемещение из одной географической точки в другую, с одного берега Иавока на другой. Это был не просто переход от ночи ко дню, но переход от человека Иакова к провидцу Израилю в самую темную ночь. И был человек, который боролся с ним до рассвета. Несмотря ни на что, Иаков отказывался отпускать его, пока незнакомец не благословил его. Человек и Бог часто ссорились в Библии и редко сражались рука об руку. Поэтому Бог внезапно явился на берегу Иавока, и чтобы остаться неузнанным, он принял облик человека. Странные мысли одолевали Иакова. Разве Бог не уступил Аврааму, когда тот торговался с ним об участи Содома и Гоморры? Бог должен был во что бы то ни стало благословить его, снять проклятие с него, ведь Иаков обманным путем получил благословение Исаака. Господь должен был отменить вынесенный ему приговор и благословить его.

0: В голову Иакова приходили и другие мысли. «Я потратил много времени, придумывая уловки, чтобы обмануть своего отца, брата и тестя. Признаюсь, я был обманщиком. Я купил первородство Исава за тарелку чечевицы, овладел благословением, обещанным моему брату, и украл часть имущества моего тестя. Когда же мой уязвленный брат послал против меня 400 человек, я задрожал от страха и молил Бога пощадить меня. В Вифилии я увидел лестницу, ведущую в небо, и Бог открыл мне через этот сон дар земли ханаанской. Когда я ушел в изгнание, спасаясь от гнева брата, уступившего мне первородство, мне было дано счастье встретить в доме дяди моего Лавана пастушку Рахиль. И хотя Лаван обманул меня и отдал мне сначала Лию, я согласился работать еще 7 лет, чтобы получить в жены Рахиль. С тех пор, как Адам был изгнан из рая, с тех пор, как Каин убил своего брата, вся библейская история была разрушена. До недавнего времени и я находился в изгнании. Когда же все эти разделения будут исцелены? Хитрость незнакомца, который вывихнул мне бедро, не была решающей в нашей схватке. Он спросил меня: «Как имя твое?» Мне же было нетрудно ответить, ведь победитель имеет право спросить у побежденного его имя. И я не против человека сражался, а против самого Бога. В этой ночной схватке мое имя было изменено. «Отныне меня зовут Израиль». «Скажи мне имя твое», — спросил я ангела. Но он ответил: «На что ты спрашиваешь о имени моем? Оно чудно». И там он благословил меня. Благословение было дано мне после битвы, не было нужды в хитрости или обмане. «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом». И вот наступает новый день. Из схватки с ангелом я вышел победителем, но был ранен. Я хромал, но сиял от света. Каждый шаг мне будет напоминать об этой борьбе с Богом, оставившим на мне свой след. Я собирался встретиться и помириться со своим братом Исавом. Но тогда я понял, что увидеть его лицо — это все равно, что узреть лик Бога. Божественное проявляется в человеческом. Именно это было условием для примирения, а подарки, посланные моему брату, оказались бесполезными. В духовной борьбе и страданиях выковывается душа нового человека, и за все приходится платить. После борьбы с Богом красота наступившего рассвета была восхитительна. Перемены, произошедшие во мне после встречи с Богом, позволяют мне по-новому взглянуть на брата. Я хотел получить это благословение любой ценой и был готов за него бороться. Оно пришло, когда я этого не ожидал, и с наступлением рассвета ангелу пришлось уйти. Чтобы получить благословение, человек должен искать, стремиться и бороться с Богом. Я унаследовал не только благословение, но и удар по бедру. Невозможно выйти невредимым из подлинной встречи с Богом. При этом несовершенство вовсе не является препятствием для благословения. Напротив, оно напоминает о слабости и о бесконечной нужде в прощении. В слабости моей проявилась сила Божья. Лишь признавая собственную слабость, мы обретаем величайшие Божьи благословения. Такие мысли роились в голове Иакова, а теперь Израиля. Итак, свет ворвался в ночь. И Иисус знал наши темные ночи. Он остро чувствовал их. И Бог не оставил своего Сына, ибо свет воскресения был дарован Ему на рассвете. Великая любовь Бога к человеку заставила Его проиграть битву.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 21 мая, католическая церковь чтит память мучеников мексиканских, претерпевших смерть за исповедание веры в Иисуса Христа в различных регионах Мексики. Среди 25 мучеников Христофор Магелланес. В 1917 году в Мексике была принята новая конституция, пропитанная антиклерикальными принципами. Мексиканский епископат высказался против нового основного закона страны, что привело к резкой реакции со стороны правительства. Миряне создали организацию в защиту религиозной свободы, решив защищать свои права без прямого вмешательства духовенства. В 1924 году началась гражданская война, более известная в Мексике как «Движение Кристейро». 25 мучеников мексиканских канонизированы в юбилейном 2000 году Папой Римским Иоанном Павлом II. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Рафаэля Ларана. Он служил в Саратове и в Херсонской губернии. Арестован в 1935 году, приговорен к 10 годам лагерей, умер в ссылке в Казахстане в 1948 году. «Дух Божий, дай мне знать, что я должен делать».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двадцатого мая в начале общей аудиенции на площади Святого Петра папа Лев XIV приветствовал главу Армянской апостольской церкви католикоса Арама I, вновь призвав верующих молиться о мире в Ливане и на всем Ближнем Востоке. Святейший Отец назвал братский визит Арама I важным поводом для укрепления уже существующих уз единства между католической церковью и восточным православием в перспективе полного общения между нашими церквами. По словам папы, встреча в Риме должна стать еще одним шагом на пути к полному единству. Епископ Рима с горечью отметил, что Ливан и Ближний Восток – вновь раздираемы насилием и войной, и попросил собравшихся возносить молитвы о мире. Святейший Отец поблагодарил католикоса за многолетнее личное служение делу экуменизма, в особенности за богословский диалог между католической церковью и древневосточными православными церквами, а также за его близость к Римской церкви. Лев XIV призвал верующих просить заступничество святого Григория Просветителя, святого Григория Нарекского, святого Нерсеса Благодатного и, прежде всего, Пресвятой Богородицы, дабы они осветили наш путь к полноте единства, к которому мы все стремимся. В конце общей аудиенции епископы Армянской апостольской церкви, собравшиеся вокруг Папы Римского, исполнили два гимна. Первый – «Киликия», второй – «Со святых и возвышенных высот», который обычно посвящается правящему католикосу. Его заключительные строфы гласят: «Храни, Господи, незыблемый святейший престол Киликии, многое благое лето владыке патриарху Араму». Армянские епископы добавили еще одну строфу, посвященную папе: «Храни, Господи, незыблемый святейший престол Рима, многое и благое лето владыке папе Льву».

Арам I прибыл на аудиенцию спустя 2 дня после личной встречи с папой в апостольском дворце, где они вместе вознесли молитву в часовне Урбана VIII. Во время встречи 18 мая состоялась частная беседа, презентация делегации, обмен дарами и речами. Святейший Отец начал свое обращение с примера экуменизма святых. Свидетельство апостола Павла, родившегося в Киликии и претерпевшего мученическую смерть в Риме, подчеркивает духовную связь между церквами. Включение в римский мартиролог одного из самых почитаемых святых армянской апостольской церкви, святого Нерсеса Благодатного, выдающегося богослова и первопроходца экуменизма, уже объединяет церкви. Плодом неустанного диалога между католической церковью и древневосточными православными церквами стала публикация 3 важных документов о природе и миссии церкви, о причащении в ранней церкви и о таинствах. «Я искренне надеюсь, — сказал папа, — что, несмотря на недавние трудности, этот диалог продолжится с новыми силами, поскольку восстановление общения между нашими церквами невозможно без единства в вере». Папа отметил уникальность опыта Ливана, который долгое время показывал всему миру, что люди разных культур и религий могут жить вместе, как единая нация. «В то время как единство и целостность вашей страны снова находятся под угрозой, наши церкви призваны укреплять братские узы, которые объединяют между собой не только христиан, но и братьев и сестер из других общин на их общей родине». Встреча завершилась совместной молитвой в часовне Урбана VIII о даре единства и мира.

На общей аудиенции в среду на площади Святого Петра папа открыл цикл катехизических наставлений, посвященных Конституции Второго Ватиканского собора «Sacrosanctum Concilium» о священной литургии, первому документу, принятому собором. Епископ Рима подчеркнул, что соборные отцы стремились не просто провести реформу обрядов, но привести церковь к углубленному пониманию тайны Христа. Литургия касается самого сердца этой тайны. Через нее совершается дело нашего искупления, и мы становимся родом избранным, царственным священством, народом святым. Центром этой тайны папа назвал пасхальное событие, страдание, смерть, воскресение и прославление Спасителя, которые сакраментально совершаются в литургии. Именно в ней Господь продолжает действовать силой Своего Духа, в возвещенном слове, в таинствах, в служителях и общине верующих, и в высшей степени в Евхаристии. Ссылаясь на святого Августина, Лев XIV подчеркнул: «Совершая Евхаристию, Церковь принимает тело Господне и становится тем, что принимает, то есть телом Христовым». Святейший Отец привел древний принцип «Lex orandi, lex credendi» – «закон молитвы есть закон веры». Литургия не только выражает веру Церкви, но и формирует ее облик. Жесты, молчание, молитвы, пространство, богослужение – все это являет и созидает народ, собранный Небесным Отцом. Каждое богослужение есть подлинное откровение молящейся Церкви. Литургия – это вершина, к которой стремится деятельность Церкви, а вместе с тем и источник, из которого исходит вся ее сила. Проповедь, служение бедным, душепопечение находят свое завершение именно в литургии, тогда как сама литургия укрепляет верующих, вновь и вновь погружая их в Пасху Господню. Возвещение Слова Божьего, совершение таинств и совместная молитва обновляют, ободряют и укрепляют веру и миссию христиан, ибо участие в богослужении не может ограничиваться только внешними обрядами. Литургия должна преображать всю жизнь человека, делая ее живой жертвой, святой и благоугодной Богу для разумного служения. В конце наставления Лев XIV привел слова своего предшественника Франциска о том, что все человечество приглашено на брачный пир Агнца, и призвал верующих довериться Христу, который через обряды, символы, жесты и свое живое присутствие в литургии преображает нас изнутри.

0: из архивов Радио Ватикана «По ту сторону от железного занавеса». Сегодня мы вновь перенесемся в 60-е годы, когда на волнах Радио Ватикана выходила рубрика информации о странах за железным занавесом. Мы восстановили для вас из архива хронику 7-го выпуска от 1 апреля 1964 года. 5 апреля по всей Испании отмечается День гонимой церкви, провозглашенный испанской иерархией для повышения осведомленности верующих о том, что во многих странах католиков преследуют за их веру. Это начинание проходит также с тем, чтобы собрать пожертвования для поддержки различных институтов помощи духовенству и верным в тех странах, где деятельность церкви практически невозможна. Среди многочисленных движений, зародившихся в Испании, особую важность приобретает католическое дело вселенской помощи, которое принимает и сопровождает студентов, бежавших от преследований из своих стран. Группа католиков, православных и протестантов, основанная в Париже под руководством Франсуа Мариака для изучения религиозной ситуации в Советском Союзе и просвещения по поводу нынешних гонений, имела большой успех, если судить по реакции коммунистов. Жан Канапа, московский корреспондент органа французских коммунистов «Юманите», желая опровергнуть утверждение Мариака о том, что Христос распят в Москве и умирает в России, отправился к митрополиту Никодиму в Ленинград и задал ему несколько вопросов о религиозной обстановке в СССР. На самом ли деле Христос умирает в Советском Союзе? Ответ митрополита Никодима: «Нет. Число верующих в СССР по-прежнему высоко, и они убеждены в истинности религии, показывая свою верность и свою веру в повседневной жизни. Поэтому нельзя утверждать, будто Христос в нашей стране умирает». Можно ли утверждать, что советская политика мирного сосуществования находится в противоречии с антирелигиозной политикой? Нет, не существует никакого мирного сосуществования между двумя идеологиями, между безбожием и религией. Мирное сосуществование практикуется только во внешней политике, в поиске тесного сотрудничества между нациями, чтобы обеспечить себе высокий уровень жизни. Можно ли говорить о религиозных преследованиях в Советском Союзе? Нет. Есть идейная борьба, но нельзя говорить о преследованиях. Под преследованиями подразумеваются административные меры против верующих, а они больше не принимаются. Как граждане все мы равны, и это равенство гарантирует наша Конституция, реализуя его в повседневной жизни. Православный митрополит Крутицкий, пишет московский представитель Ройтера, заявил, что нет никакой причины беспокоиться о положении церкви в Советском Союзе. В СССР есть истинная свобода исповедания той или иной веры, включая православную. Эта свобода существует в условиях отделения церкви от государства. Наряду с верующими есть много атеистов, которые со своей стороны имеют право противостоять нашей вере. Затем митрополит заявил, что православная церковь располагает семинариями, отделом печати священных книг, периодической печатью, а также достаточными ресурсами благодаря добровольной помощи для содержания храмов и реставрации шедевров искусства. Следуя хитрому тактическому ходу в своей атеистической пропаганде, «Известия» распространили некоторые аргументы в пользу религии. Эти аргументы были представлены миллионам читателей правительственного органа СССР в виде дискуссии на тему атеизма и религии. 64-летняя госпожа Смирнова, биолог, убежденная атеистка, заявила читателям коммунистического издания, что для нее религия все еще представляет в некотором смысле интерес. Она отметила, что классическое научное определение жизни, движущейся материи, не дает народу ни утешения, ни радости. «Религия же помогает народам преодолеть страх смерти», продолжает госпожа Смирнова, «и взращивает в них тенденцию к благолепию, помогая в поиске этических идеалов». Ссылаясь на марксистское определение, согласно которому религия – это опиум для народа, она уточняет, раз религия – опиум, значит, наркотики в малых количествах могут быть полезны. Кроме того, госпожа Смирнова замечает, что религия может содействовать общественной морали и поддерживать государственные начинания. Отвечая товарищу Смирновой, некий Осипов заявляет, что коммунизм борется за освобождение от страданий и поэтому не нуждается в наркотиках. Что касается утверждения, будто религия приносит утешение тем, кто боится смерти, Осипов говорит, «Бессмертие заключается лишь в том, что, созидая человеческое общество, народ оставляет потомкам наследие творчества, мысли и надежды». Архиепископ Православной Церкви Блум, шотландского происхождения по отцу, совершил визит в Шотландию, сообщает еженедельное издание «Юниверс». Он описал многочисленные формы обструкционизма и контрастов, которые угнетают православную церковь в Советском Союзе. Официально за ней признано право на свободу вероисповедания, но запрещена любая форма религиозной пропаганды и даже отказана в праве отвечать на безбожную пропаганду. «Несмотря на все это, — сказал в заключение иерарх, — можно насчитать более 40 миллионов верующих, которые систематически исполняют свои религиозные обязанности». Это была восстановлена из архивов передача «Радио Ватикана» от 1 апреля 1964 года из рубрики «Хроника из-за железного занавеса».
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 21 мая католическая церковь чтит память мучеников мексиканских, претерпевших смерть за исповедание веры в Иисуса Христа в различных регионах Мексики. Среди 25 мучеников – Христофор Магелланес. В 1917 году в Мексике была принята новая конституция, пропитанная антиклерикальными принципами. Мексиканский епископат высказался против нового основного закона страны, что привело к резкой реакции со стороны правительства. Миряне создали организацию в защиту религиозной свободы, решив защищать свои права без прямого вмешательства духовенства. В 1924 году началась гражданская война, более известная в Мексике как «Движение Кристейро». 25 мучеников мексиканских канонизированы в юбилейном 2000 году Папой Римским Иоанном Павлом II. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Рафаэля Лорана. Он служил в Саратове и в Херсонской губернии. Арестован в 1935 году, приговорен к 10 годам лагерей, умер в ссылке в Казахстане в 1948 году. «Дух Божий, дай мне знать, что я должен делать».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двадцатого мая в начале общей аудиенции на площади Святого Петра папа Лев XIV приветствовал главу Армянской апостольской церкви католикоса Арама I, вновь призвав верующих молиться о мире в Ливане и на всем Ближнем Востоке. Святейший Отец назвал братский визит Арама I важным поводом для укрепления уже существующих уз единства между католической церковью и восточным православием в перспективе полного общения между нашими церквами. По словам папы, встреча в Риме должна стать еще одним шагом на пути к полному единству. Епископ Рима с горечью отметил, что Ливан и Ближний Восток – вновь раздираемы насилием и войной, и попросил собравшихся возносить молитвы о мире. Святейший Отец поблагодарил католикоса за многолетнее личное служение делу экуменизма, в особенности за богословский диалог между католической церковью и древневосточными православными церквами, а также за его близость к Римской церкви. Лев XIV призвал верующих просить заступничество святого Григория Просветителя, святого Григория Нарекского, святого Нерсеса Благодатного и, прежде всего, Пресвятой Богородицы, дабы они осветили наш путь к полноте единства, к которому мы все стремимся. В конце общей аудиенции епископы Армянской апостольской церкви, собравшиеся вокруг Папы Римского, исполнили два гимна. Первый – «Киликия», второй – «Со святых и возвышенных высот», который обычно посвящается правящему католикосу. Его заключительные строфы гласят: «Храни, Господи, незыблемый святейший престол Киликии, многое благое лето владыке патриарху Араму». Армянские епископы добавили еще одну строфу, посвященную папе: «Храни, Господи, незыблемый святейший престол Рима, многое и благое лето владыке папе Льву».

Арам I прибыл на аудиенцию спустя 2 дня после личной встречи с папой в апостольском дворце, где они вместе вознесли молитву в часовне Урбана VIII. Во время встречи 18 мая состоялась частная беседа, презентация делегации, обмен дарами и речами. Святейший Отец начал свое обращение с примера экуменизма святых. Свидетельство апостола Павла, родившегося в Киликии и претерпевшего мученическую смерть в Риме, подчеркивает духовную связь между церквами. Включение в римский мартиролог одного из самых почитаемых святых армянской апостольской церкви, святого Нерсеса Благодатного, выдающегося богослова и первопроходца экуменизма, уже объединяет церкви. Плодом неустанного диалога между католической церковью и древневосточными православными церквами стала публикация 3 важных документов о природе и миссии церкви, о причащении в ранней церкви и о таинствах. «Я искренне надеюсь, — сказал папа, — что, несмотря на недавние трудности, этот диалог продолжится с новыми силами, поскольку восстановление общения между нашими церквами невозможно без единства в вере».

На общей аудиенции в среду на площади Святого Петра папа открыл цикл катехизических наставлений, посвященных Конституции Второго Ватиканского собора «Sacrosanctum Concilium» о священной литургии, первому документу, принятому собором. Епископ Рима подчеркнул, что соборные отцы стремились не просто провести реформу обрядов, но привести церковь к углубленному пониманию тайны Христа. Литургия касается самого сердца этой тайны. Через нее совершается дело нашего искупления, и мы становимся родом избранным, царственным священством, народом святым. Центром этой тайны папа назвал пасхальное событие, страдание, смерть, воскресение и прославление Спасителя, которые сакраментально совершаются в литургии. Именно в ней Господь продолжает действовать силой своего Духа, в возвещенном слове, в таинствах, в служителях и общине верующих, и в высшей степени в Евхаристии. Ссылаясь на святого Августина, Лев XIV подчеркнул: «Совершая Евхаристию, Церковь принимает тело Господне и становится тем, что принимает, то есть телом Христовым». Святейший Отец привел древний принцип «Lex orandi, lex credendi» – «закон молитвы есть закон веры». Литургия не только выражает веру Церкви, но и формирует ее облик. Жесты, молчание, молитвы, пространство, богослужение – все это являет и созидает народ, собранный Небесным Отцом. Каждое богослужение есть подлинное откровение молящейся Церкви. Литургия – это вершина, к которой стремится деятельность Церкви, а вместе с тем и источник, из которого исходит вся ее сила. Проповедь, служение бедным, душепопечение находят свое завершение именно в литургии, тогда как сама литургия укрепляет верующих, вновь и вновь погружая их в Пасху Господню. Возвещение Слова Божьего, совершение таинств и совместная молитва обновляют, ободряют и укрепляют веру и миссию христиан, ибо участие в богослужении не может ограничиваться только внешними обрядами. Литургия должна преображать всю жизнь человека, делая ее живой жертвой, святой и благоугодной Богу для разумного служения. В конце наставления Лев XIV привел слова своего предшественника Франциска о том, что все человечество приглашено на брачный пир Агнца, и призвал верующих довериться Христу, который через обряды, символы, жесты и свое живое присутствие в литургии преображает нас изнутри.

из архивов Радио Ватикана «По ту сторону от железного занавеса». Сегодня мы вновь перенесемся в 60-е годы, когда на волнах Радио Ватикана выходила рубрика информации о странах за железным занавесом. Мы восстановили для вас из архива хронику 7-го выпуска от 1 апреля 1964 года. 5 апреля по всей Испании отмечается День гонимой церкви, провозглашенный испанской иерархией для повышения осведомленности верующих о том, что во многих странах католиков преследуют за их веру. Это начинание проходит также с тем, чтобы собрать пожертвования для поддержки различных институтов помощи духовенству и верным в тех странах, где деятельность церкви практически невозможна. Среди многочисленных движений, зародившихся в Испании, особую важность приобретает католическое дело вселенской помощи, которое принимает и сопровождает студентов

0: мигрантов, бежавших от преследований из своих стран. Группа католиков, православных и протестантов, основанная в Париже под руководством Франсуа Мариака для изучения религиозной ситуации в Советском Союзе и просвещения по поводу нынешних гонений, имела большой успех, если судить по реакции коммунистов. Жан Канапа, московский корреспондент органа французских коммунистов «Юманите», желая опровергнуть утверждение Мариака о том, что Христос распят в Москве и умирает в России, отправился к митрополиту Никодиму в Ленинград и задал ему несколько вопросов о религиозной обстановке в СССР. На самом ли деле Христос умирает в Советском Союзе? Ответ митрополита Никодима: «Нет. Число верующих в СССР по-прежнему высоко, и они убеждены в истинности религии, показывая свою верность и свою веру в повседневной жизни. Поэтому нельзя утверждать, будто Христос в нашей стране умирает». Можно ли утверждать, что советская политика мирного сосуществования находится в противоречии с антирелигиозной политикой? Нет, не существует никакого мирного сосуществования между двумя идеологиями, между безбожием и религией. Мирное сосуществование практикуется только во внешней политике, в поиске тесного сотрудничества между нациями, чтобы обеспечить себе высокий уровень жизни. Можно ли говорить о религиозных преследованиях в Советском Союзе? Нет, есть идейная борьба, но нельзя говорить о преследованиях. Под преследованиями подразумеваются административные меры против верующих, а они больше не принимаются. Как граждане все мы равны, и это равенство гарантирует наша Конституция, реализуя его в повседневной жизни. Православный митрополит Крутицкий, пишет московский представитель Ройтера, заявил, что нет никакой причины беспокоиться о положении церкви в Советском Союзе. В СССР есть истинная свобода исповедания той или иной веры, включая православную. Эта свобода существует в условиях отделения церкви от государства. Наряду с верующими есть много атеистов, которые со своей стороны имеют право противостоять нашей вере. Затем митрополит заявил, что православная церковь располагает семинариями, отделом печати священных книг, периодической печатью, а также достаточными ресурсами благодаря добровольной помощи для содержания храмов и реставрации шедевров искусства. Следуя хитрому тактическому ходу в своей атеистической пропаганде, «Известия» распространили некоторые аргументы в пользу религии. Эти аргументы были представлены миллионам читателей правительственного органа СССР в виде дискуссии на тему атеизма и религии. 64-летняя госпожа Смирнова, биолог, убежденная атеистка, заявила читателям коммунистического издания, что для нее религия все еще представляет в некотором смысле интерес. Она отметила, что классическое научное определение жизни, движущейся материи, не дает народу ни утешения, ни радости. «Религия же помогает народам преодолеть страх смерти», продолжает госпожа Смирнова, «и взращивает в них тенденцию к благолепию, помогая в поиске этических идеалов». Ссылаясь на марксистское определение, согласно которому религия – это опиум для народа, она уточняет: «Раз религия – опиум, значит, наркотики в малых количествах могут быть полезны». Кроме того, госпожа Смирнова замечает, что религия может содействовать общественной морали и поддерживать государственные начинания. Отвечая товарищу Смирновой, некий Осипов заявляет, что коммунизм борется за освобождение от страданий и поэтому не нуждается в наркотиках. Что касается утверждения, будто религия приносит утешение тем, кто боится смерти, Осипов говорит: «Бессмертие заключается лишь в том, что, созидая человеческое общество, народ оставляет потомкам наследие творчества, мысли и надежды». Архиепископ православной церкви Блум, шотландского происхождения по отцу, совершил визит в Шотландию, сообщает еженедельное издание «Юниверс». Он описал многочисленные формы обструкционизма и контрастов, которые угнетают православную церковь в Советском Союзе. Официально за ней признано право на свободу вероисповедания, но запрещена любая форма религиозной пропаганды и даже отказана в праве отвечать на безбожную пропаганду. «Несмотря на все это, — сказал в заключение иерарх, — можно насчитать более 40 миллионов верующих, которые систематически исполняют свои религиозные обязанности». Это была восстановлена из архивов передача «Радио Ватикана» от 1 апреля 1964 года из рубрики «Хроника из-за железного занавеса».
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 21 мая католическая церковь чтит память мучеников мексиканских, претерпевших смерть за исповедание веры в Иисуса Христа в различных регионах Мексики. Среди 25 мучеников Христофор Магелланес. В 1917 году в Мексике была принята новая конституция, пропитанная антиклерикальными принципами. Мексиканский епископат высказался против нового основного закона страны, что привело к резкой реакции со стороны правительства. Миряне создали организацию в защиту религиозной свободы, решив защищать свои права без прямого вмешательства духовенства. В 1924 году началась гражданская война, более известная в Мексике как «Движение Кристеро». 25 мучеников мексиканских канонизированы в юбилейном 2000 году Папой Римским Иоанном Павлом II. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Рафаэля Лорана. Он служил в Саратове и в Херсонской губернии. Арестован в 1935 году, приговорен к 10 годам лагерей. Умер в ссылке в Казахстане в 1948 году. «Дух Божий, дай мне знать, что я должен делать».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двадцатого мая в начале общей аудиенции на площади Святого Петра папа Лев XIV приветствовал главу Армянской апостольской церкви католикоса Арама I, вновь призвав верующих молиться о мире в Ливане и на всем Ближнем Востоке. Святейший Отец назвал братский визит Арама I важным поводом для укрепления уже существующих уз единства между католической церковью и восточным православием в перспективе полного общения между нашими церквами. По словам папы, встреча в Риме должна стать еще одним шагом на пути к полному единству. Епископ Рима с горечью отметил, что Ливан и Ближний Восток – вновь раздираемы насилием и войной, и попросил собравшихся возносить молитвы о мире. Святейший Отец поблагодарил католикоса за многолетнее личное служение делу экуменизма, в особенности за богословский диалог между католической церковью и древневосточными православными церквами, а также за его близость к Римской церкви. Лев XIV призвал верующих просить заступничество святого Григория Просветителя, святого Григория Нарекского, святого Нерсеса Благодатного и, прежде всего, Пресвятой Богородицы, дабы они осветили наш путь к полноте единства, к которому мы все стремимся. В конце общей аудиенции епископы Армянской апостольской церкви, собравшиеся вокруг Папы Римского, исполнили два гимна. Первый – «Киликия», второй – «Со святых и возвышенных высот», который обычно посвящается правящему католикосу. Его заключительные строфы гласят: «Храни, Господи, незыблемый святейший престол Киликии, многое благое лето владыке патриарху Араму». Армянские епископы добавили еще одну строфу, посвященную папе: «Храни, Господи, незыблемый святейший престол Рима, многое и благое лето владыке папе Льву».

Арам I прибыл на аудиенцию спустя 2 дня после личной встречи с папой в апостольском дворце, где они вместе вознесли молитву в часовне Урбана VIII. Во время встречи 18 мая состоялась частная беседа, презентация делегации, обмен дарами и речами. Святейший Отец начал свое обращение с примера экуменизма святых. Свидетельство апостола Павла, родившегося в Киликии и претерпевшего мученическую смерть в Риме, подчеркивает духовную связь между церквами. Включение в римский мартиролог одного из самых почитаемых святых армянской апостольской церкви

Папа отметил уникальность опыта Ливана, который долгое время показывал всему миру, что люди разных культур и религий могут жить вместе, как единая нация. В то время как единство и целостность вашей страны снова находятся под угрозой, наши церкви призваны укреплять братские узы, которые объединяют между собой не только христиан, но и братьев и сестер из других общин на их общей родине. Встреча завершилась совместной молитвой в часовне Урбана VIII о даре единства и мира.

На общей аудиенции в среду на площади Святого Петра Папа открыл цикл катехизических наставлений, посвященных Конституции Второго Ватиканского собора «Sacrosanctum Concilium» о священной литургии, первому документу, принятому собором. Епископ Рима подчеркнул, что соборные отцы стремились не просто провести реформу обрядов, но привести церковь к углубленному пониманию тайны Христа. Литургия касается самого сердца этой тайны. Через нее совершается дело нашего искупления, и мы становимся родом избранным, царственным священством, народом святым. Центром этой тайны Папа назвал пасхальное событие, страдание, смерть, воскресение и прославление Спасителя, которые сакраментально совершаются в литургии. Именно в ней Господь продолжает действовать силой Своего Духа, в возвещенном слове, в таинствах, в служителях и общине верующих, и в высшей степени в Евхаристии. Ссылаясь на святого Августина, Лев XIV подчеркнул: «Совершая Евхаристию, Церковь принимает тело Господне и становится тем, что принимает, то есть телом Христовым». Святейший Отец привел древний принцип «lex orandi, lex credendi» – «закон молитвы есть закон веры». Литургия не только выражает веру Церкви, но и формирует ее облик. Жесты, молчание, молитвы, пространство, богослужение – все это являет и созидает народ, собранный Небесным Отцом. Каждое богослужение есть подлинное откровение молящейся Церкви. Литургия – это вершина, к которой стремится деятельность Церкви, а вместе с тем и источник, из которого исходит вся ее сила. Проповедь, служение бедным, душепопечение находят свое завершение именно в литургии, тогда как сама литургия укрепляет верующих, вновь и вновь погружая их в Пасху Господню. Возвещение Слова Божьего, совершение таинств и совместная молитва обновляют, ободряют и укрепляют веру и миссию христиан, ибо участие в богослужении не может ограничиваться только внешними обрядами. Литургия должна преображать всю жизнь человека, делая ее живой жертвой, святой и благоугодной Богу для разумного служения. В конце наставления Лев XIV привел слова своего предшественника Франциска о том, что все человечество приглашено на брачный пир Агнца, и призвал верующих довериться Христу, который через обряды, символы, жесты и свое живое присутствие в литургии преображает нас изнутри.

из архивов Радио Ватикана «По ту сторону от железного занавеса». Сегодня мы вновь перенесемся в 60-е годы, когда на волнах Радио Ватикана выходила рубрика информации о странах за железным занавесом. Мы восстановили для вас из архива хронику 7-го выпуска от 1 апреля 1964 года. 5 апреля по всей Испании отмечается День гонимой церкви.

0: церкви, провозглашенной испанской иерархией для повышения осведомленности верующих о том, что во многих странах католиков преследуют за их веру. Это начинание проходит также с тем, чтобы собрать пожертвования для поддержки различных институтов помощи духовенству и верным в тех странах, где деятельность церкви практически невозможна. Среди многочисленных движений, зародившихся в Испании, особую важность приобретает католическое дело вселенской помощи, которое принимает и сопровождает студентов, бежавших от преследований из своих стран. Группа католиков, православных и протестантов, основанная в Париже под руководством Франсуа Мариака для изучения религиозной ситуации в Советском Союзе и просвещения по поводу нынешних гонений, имела большой успех, если судить по реакции коммунистов. Жан Канапа, московский корреспондент органа французских коммунистов «Юманите», желая опровергнуть утверждение Мариака о том, что Христос распят в Москве и умирает в России, отправился к митрополиту Никодиму в Ленинград и задал ему несколько вопросов о религиозной обстановке в СССР. На самом ли деле Христос умирает в Советском Союзе? Ответ митрополита Никодима: нет. Число верующих в СССР по-прежнему высоко, и они убеждены в истинности религии, показывая свою верность и свою веру в повседневной жизни. Поэтому нельзя утверждать, будто Христос в нашей стране умирает. Можно ли утверждать, что советская политика мирного сосуществования находится в противоречии с антирелигиозной политикой? Нет, не существует никакого мирного сосуществования между двумя идеологиями, между безбожием и религией. Мирное сосуществование практикуется только во внешней политике, в поиске тесного сотрудничества между нациями, чтобы обеспечить себе высокий уровень жизни. Можно ли говорить о религиозных преследованиях в Советском Союзе? Нет, есть идейная борьба, но нельзя говорить о преследованиях. Под преследованиями подразумеваются административные меры против верующих, а они больше не принимаются. Как граждане, все мы равны, и это равенство гарантирует наша Конституция. Реализуя его в повседневной жизни. Православный митрополит Крутицкий, пишет московский представитель Ройтера, заявил, что нет никакой причины беспокоиться о положении церкви в Советском Союзе. В СССР есть истинная свобода исповедания той или иной веры, включая православную. Эта свобода существует в условиях отделения церкви от государства. Наряду с верующими есть много атеистов, которые со своей стороны имеют право противостоять нашей вере. Затем митрополит заявил, что православная церковь располагает семинариями, отделом печати священных книг, периодической печатью, а также достаточными ресурсами благодаря добровольной помощи для содержания храмов и реставрации шедевров искусства. Следуя хитрому тактическому ходу в своей атеистической пропаганде, «Известия» распространили некоторые аргументы в пользу религии. Эти аргументы были представлены миллионам читателей правительственного органа СССР в виде дискуссии на тему атеизма и религии. 64-летняя госпожа Смирнова, биолог, убежденная атеистка, заявила читателям коммунистического издания, что для нее религия все еще представляет в некотором смысле интерес. Она отметила, что классическое научное определение жизни, движущейся материи, не дает народу ни утешения, ни радости. «Религия же помогает народам преодолеть страх смерти», продолжает госпожа Смирнова, «и взращивает в них тенденцию к благолепию, помогая в поиске этических идеалов». Ссылаясь на марксистское определение, согласно которому религия – это опиум для народа, она уточняет, раз религия – опиум, значит, наркотики в малых количествах могут быть полезны. Кроме того, госпожа Смирнова замечает, что религия может содействовать общественной морали и поддерживать государственные начинания. Отвечая товарищу Смирновой, некий Осипов заявляет, что коммунизм борется за освобождение от страданий и поэтому не нуждается в наркотиках. Что касается утверждения, будто религия приносит утешение тем, кто боится смерти, Осипов говорит, «Бессмертие заключается лишь в том, что, созидая человеческое общество, народ оставляет потомкам наследие творчества, мысли и надежды». Архиепископ Православной Церкви Блум, шотландского происхождения по отцу, совершил визит в Шотландию, сообщает еженедельное издание «Юниверс». Он описал многочисленные формы обструкционизма и контрастов, которые угнетают православную церковь в Советском Союзе. Официально за ней признано право на свободу вероисповедания, но запрещена любая форма религиозной пропаганды и даже отказано в праве отвечать на безбожную пропаганду. «Несмотря на все это, — сказал в заключение иерарх, — можно насчитать более 40 миллионов верующих, которые систематически исполняют свои религиозные обязанности». Это была восстановлена из архивов передача «Радио Ватикана» от 1 апреля 1964 года из рубрики «Хроника из-за железного занавеса».
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.
2: Концерт инструментал sous le titre d'Apothéose, composé à la mémoire immortelle de l'incomparable Monsieur de Lully. Lully, aux Champs-Élysées, concertant avec les ombres lyriques.